Така или иначе, поразкотено до здраве, до поваля, 13 май 2007 година, обаче на сцената